0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Сна. Опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век. Я понимаю с сожалением.

0: Доброе утро! На часах почти 7, это значит, что ленивое воскресенье осталось в прошлом, а в свои права вступает бодрая, свежая рабочая неделя. Сегодня 25 мая, понедельник, и пусть кто-то только открывает один глаз, а кто-то уже пьет свой первый кофе, мы начинаем наш утренний эфир. Включайтесь, ставьте чайник, потому что следующие несколько часов мы заряжаем вас только позитивом и хорошей музыкой. С вами на связи Наталья Егорова, и вот кто нам составит компанию совсем скоро, это Сергей Трофимов.
1: Она для всех пропадет до рассвета, пройдя во тьме социальных сетей.
0: Перед этим появится Кис. Ну а раньше всех Александр Маршал.
1: Белый пепел кружит над землей.
0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
2: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, где поучаствовал вице-премьер Беларуси и о том, как установить антипарковочные столбики во дворе.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Премьер-министр Александр Тручин принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Туркменистане в минувшую пятницу, пишет Белта. По его словам, Содружество обладает потенциалом для поступательного развития, закладывает прочный фундамент для благополучной жизни граждан. И поэтому ключевая задача – сохранить СНГ для будущих поколений. А в числе основных приоритетов – реализация молодежной политики на пространстве организации. Также на повестку был вынесен вопрос о присвоении в следующем году Минску статуса молодежной столицы СНГ. И, как отметил Александр Тручин, Беларусь приложит все необходимые усилия, чтобы стать эпицентром молодежной жизни стран Содружества. Чеки жилье проиндексировали в Минске, пишет Белта. Соответствующее решение принял Мингрысполком. Теперь новый индекс роста стоимости строительства жилья – 42,505 рубля. Добавлю, тем, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, чеки жилье можно использовать для долевого строительства, уплаты паевого взноса в жилищном и жилищно-строительном кооперативе, реконструкции одноквартирных блокированных жилых домов и других целей. И они не подлежат отчуждению за исключением случаев дарения. Министр обороны Виктор Хренин рассказал об особенностях сбора военной безопасности и обороны Республики Беларусь. В минувшую пятницу рассказали в оборонном ведомстве. По его словам, реальная геополитическая обстановка в мире и вокруг страны вынуждает плотно заниматься территориальной обороной и улучшать ее. В связи с чем важно обеспечить охрану от диверсионных и деструктивных сил, которые могут оказать воздействие в период кризисных ситуаций и последующих возможных операций. А еще уделено внимание на направлением повышения оснащенности войск территориальной обороны. На сегодня взаимодействие вооруженных сил и руководителей местных органов власти важно для всенародной защиты страны, отметил он. И последнее. Как установить антипарковочные столбики во дворе, рассказали в ЖКХ, пишут Минск Новости. Так, при выявлении фактов парковки в запрещенных местах жителям стоит обращаться в местное РУФТ или по телефону 102. ЖКХ района, ЖЭУ, совместно с госавтоинспекцией реагируют на подобные нарушения, а также принимают меры по их предупреждению. В частности, устанавливают антипарковочные столбики, бетонные полусферы или вазы.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске, Минске без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: 7.15 утра, понедельник, 25 мая. Классика рока только что отзвучала в вашем приемнике. Kiss с их вечным гимном «I was made for loving you». И знаете, по такой песне даже понедельник не кажется серым. Встряхнулись? Отлично! Впереди у нас много всего интересного, отличный настрой, главное еще целое море музыки. Оставайтесь с нами, продолжаем наше утро на Компас FM. С вами я, Наталья Егорова. И прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро Сергей Трофимов. Перед этим прозвучит «Блонди», ну а раньше всех конец фильма. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Планы на вечер на Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Выставка-ярмарка «В мире самоцветов» работает в библиотеке имени Пушкина. Здесь собрали невероятную коллекцию натуральных камней, минералов, кристаллов и ракушек. Их можно не только увидеть, но и приобрести то, что понравится. Помимо полудрагоценных и драгоценных камней, на выставке представлены украшения. Из них серьги, кольца, браслеты и колье. Каждое изделие неповторимое. Также есть стильные аксессуары, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Для коллекционеров и ценителей природной геометрии это настоящая находка. Экспозиция содержит изумительные образцы со всего мира, которые расскажут историю нашей планеты лучше любого учебника. Выставка-ярмарка «В мире самоцветов» работает каждый день с 10 утра до 7 вечера. Вход бесплатный.
1: Планы на вечер.
3: Фильм «Богатыри» показывают в кинотеатрах. Это семейная комедия с приключениями и фантастикой. И вот о чем она рассказывает. Современный школьник Ваня случайно натыкается на волшебный портал и переносится в Древнюю Русь. Там он знакомится с Федором и Ратибором, двумя бравыми богатырями. Вместе им придется вернуться в нынешний мир, чтобы отыскать волшебные артефакты до того, как их найдет злая волшебница Гордея. С их помощью она рассчитывает пробудить могущественное зло. Получится ли у нее, узнаете в кинотеатре. Фильм «Богатыри» длится 1:40, стоимость билета от 10 до 14 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16:30 до 19:00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: На часах 7:29, 25 мая, по народному календарю сегодня Епифанов день, который еще называли Рябиновкой. В этот день было принято просить рябину, одно из самых любимых деревьев, уберечь дом от бед. Кстати, по погоде на Епифанов день предсказывали лето. Считалось, если утро выдалось ясным и солнечным, то лето будет сухим и пожароопасным. Ну а нам, чтобы не накликать беду, в этот день важно не поддаваться унынию и не жаловаться на жизнь. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро группа «Добро».
1: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Перед этим появится Queen. Ну а раньше всех «Моральный кодекс».
2: Где ты листаешь закаты, целуешь рассветы.
0: Но прямо сейчас дорожная информация.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
3: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: 7.42, понедельник, 25 мая. Вот сейчас самое время признаться себе честно. Газон на даче косить все равно некогда. И вы уже пожалели, что вчера допоздна смотрели тот самый фильм.

0: и не легли спать раньше. И поэтому кофе уже второй, а глаза еще до конца не открылись. Ну а до отпуска, как до Китая, пешком. И знаете что, это нормально, потому что именно в такой момент включается характер. Выдохнули, потянулись, поправили зеркало заднего вида и поехали. На связи Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И сейчас о наших музыкальных планах. Совсем скоро группа «Добро», перед этим ждем Queen, ну а раньше всех «Танцы минус». Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет, откуда берутся круги под глазами и как с ними бороться. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты уже появились пробки. В Могилеве на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской, на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской, в Витебске местами затруднения на Московском проспекте и на улице Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе. В Минске пробки на Ванеево от реки Свислочи до 2-го велосипедного переулка, на Партизанском проспекте от МКАД до Ангарской.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день! На Компас FM.
2: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, откуда берутся круги под глазами и как с ними бороться.
1: «Здоровый день».
2: Красивый и аккуратный внешний вид важен не только для окружающих, но и для самого человека. Ведь чем милее отражение в зеркале, тем увереннее вы себя чувствуете. Глаза панды, которые вызывают умиление в мире животных, в реальной человеческой жизни выглядят не так трогательно. Даже наоборот, вызывают сочувствие и подчеркивают усталость и болезненный вид лица. Мешки или круги под глазами – одна из самых частых проблем как у мужчин, так и женщин. 2-3 бессонные ночи, и вуаля, вы обладатель сомнительного макияжа. Дело в том, что кожа вокруг глаз в среднем в 3-4 раза тоньше, чем на других участках лица. Именно поэтому там по утрам застаивается загустевшая кровь, в которой после ночного отдыха мало кислорода. К счастью, если темные круги у вас недавно, их можно убрать довольно просто. Во-первых, перестаньте умываться горячей водой. Высокие температуры способствуют застою подкожных жидкостей и, как следствие, приводят к отекам. Лучше всего подойдет вода комнатной температуры зимой и прохладная летом. Во-вторых, бороться с синяками помогает так называемый пальцевый душ. Легкие постукивающие движения от виска до переносицы. Именно в этом месте скапливаются кровь и межтканевые жидкости. Такой массаж в течение 2-3 минут можно делать сразу после умывания. Конечно, нарезанные дольки из огурца, проверенные годами средства, тоже подойдет. Однако хорошо помогает не только огуречная маска. Например, чайная заварка, сырой картофель, солевой раствор, алоэ, примочки из шалфея и даже вареная тыква. Если же вам откровенно лень по утрам варить тыкву, смело используйте кремы и гели от темных пятен под глазами. Правда, при выборе косметического средства обратите внимание на состав. Очень желательно наличие осветляющих компонентов, таких как арбутин, ретинол, витамин С, коевая кислота и экстракт фиалки. Из этого списка самым эффективным является ретинол. Это один из подвидов витамина А. Он тонизирует кожу, способствует выработке коллагена и ускоряет обновление кожи. На этом все. Будьте красивы! С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни, слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM.
3: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375-33-615-102-5 или Telegram плюс 375-33-991-102-5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

0: На часах почти 8. Сегодня 25 мая, понедельник. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в мире, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем Ольгу Березовик. Расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это группа «Браво».
1: А любовь не тонет, любовь не горит.
0: Чуть раньше споет Maroon 5. Ну а раньше всех Ума Турман.
2: Кажется, никогда нам на планете это не встретится.
0: Всех ждем в эфире после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
3: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Челюскинцев и Днепровском спуске от Заводской до Болдина, на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской, в Витебске плотное движение на улице Замковой, пересечение с Ленина и на Московском проспекте, в Минске на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова, на Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова, на проспекте Независимости от Московской до Свердлова.
3: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик, и сейчас мы узнаем актуальные новости. Доброе утро, Оля, что нового нам расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, кого сегодня поздравил президент и за какую сумму продали части Эйфелевой башни.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил короля Иордании Абдулу II с национальным праздником «Днем независимости сегодня», пишет Белта. Глава государства уверен, что в условиях многочисленных вызовов, с которыми сталкивается регион Ближнего Востока, успешное белорусско-иорданское сотрудничество отвечает интересам двух народов. Кроме того, президент отметил, что в нынешний непредсказуемый период политической и экономической турбулентности Беларусь и Иордания смогут не только сохранить, но и расширить партнерские отношения. Около 200 школ внедрили медиацию, пишут Минск Новости. Это переговоры конфликтующих сторон с участием нейтрального и беспристрастного посредника для решения спора или конфликта. Также эту инициативу подхватывают колледжи и университеты, которые создают собственные службы примирения. А еще создаются специальные службы, которые помогают родителям и педагогам высказаться в безопасной обстановке и конструктивно решать возникающие проблемы. Сборы со специалистами прошли в вооруженных силах, сообщили в Минобороны. Так, с должностными лицами подразделений по защите госсекретов состоялись занятия по организации работы в боевых условиях. Также подвели итоги деятельности органов военного управления, соединений, воинских частей, организации вооруженных сил по защите госсекретов в первом полугодии этого учебного года. Кроме того, под руководством председателя спортивного комитета вооруженных сил Анатолия Ханевского со специалистами физической подготовки и спорта провели показное занятие по организации полевых выходов, а также обсудили предстоящие мероприятия. И последние фрагменты Эйфелевой башни продали на аукционе в Париже, пишет .by. Речь идет о части конструкции с 14 ступеней винтовой лестницы 1889 года. Ее купил частный коллекционер из Франции, ну а финальная стоимость лота составила 450 тысяч евро.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске стоит ожидать дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 20-22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: 8.13, понедельник. Только что в эфире были Maroon 5 с треком Animals. Про инстинкты, про страсть, про то, что внутри нас просыпается не только утром, но и в любой момент. А знаете, что еще просыпается к этому часу? Рабочий ритм. Первые звонки, первые задачи, первые срочные исправьте. Если час назад мы еще только раскачивались, то сейчас полный вперед. 25 мая – день, который уже не вернуть. Так что используем каждую минуту с толком. Наш музыкальный эфир на Компас FM продолжается. Меня зовут Наталья Егорова. И прямо сейчас расскажу, кого ждем совсем скоро. Это группа «Браво», перед этим Кайли Минок. Ну а раньше всех Вячеслав Бутусов и Юпитер. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, гаджеты какой компании комплектуются дефектными чипами. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет. В Витебске сохраняется плотное движение на улице Замковой, пересечение с Лениным. В Минске движение плотное 5 баллов. И вот крупные пробки. На Московской и проспекте Независимости от переулка Фабрициуса до Свердлова 24 минуты придется задержаться. На Якуба Колоса от Белинского до Сурганова.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, гаджеты какой компании комплектуются дефектными чипами и какой робот заменил в Китае некоторые строительные специальности. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Некоторые гаджеты Apple продаются с бракованными комплектующими, об этом пишет Wall Street Journal. Так, идеальными процессорами и другими чипами компания комплектует флагманы, а вариантами с мелкими повреждениями устройства попроще. Например, для нового MacBook Neo используют чипы A18 Pro, в которых не работает одно графическое ядро из пяти, а полностью исправные версии идут в iPhone 16 Pro и Pro Max. В самой компании не стали отрицать и рассказали, что речь идет не о сломанных устройствах, а у практики, когда процессоры сортируют по уровню производительности. Метод широко используют в индустрии многие крупные компании, чтобы снизить ненужные затраты. Такие комплектующие отличаются мелкими производственными дефектами и, как правило, не влияют на производительность. Сама Apple начала комплектовать гаджеты дефектными процессорами с 2021 года.
0: Дело техники.
2: Робота-сварщика испытали китайские инженеры. Главная задача человекоподобной машины — работать в условиях, которые для человека слишком опасны. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV. Робот передвигается по вертикальным металлическим стенкам нефтяных резервуаров на большую высоту. Для этого он использует колеса и электромагнитные устройства для сцепления с поверхностью. Устройство не только занимается сваркой, но и зачищает за собой швы, а также проверяет герметичность стыков и удаляет ржавчину. Несмотря на то, что робот может трудиться полностью автономно благодаря искусственному интеллекту от услуг человека, решили не отказываться. Сварщиков переучили на операторов, и теперь они управляют машинами и проверяют качество сварки. Система уже прошла испытания на нескольких крупных нефтехимических заводах Китая. Сколько стоит аппарат для предприятия, в сюжете не уточнили. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Почти 8.30 на часах в студии. 25 мая, день, который вошел в историю разными событиями. Например, праздник последнего звонка. Ровно 77 лет назад в школах СССР впервые прошел этот трогательный праздник для выпускников. Также в 1938 году, сегодняшним днем, датируется открытие Национального академического большого театра оперы и балета в Минске спектаклем «Кармен». Театр по-прежнему считается визитной карточкой Минска и символом культуры. Возвращаемся в наши дни. Совсем скоро расскажу, что нам рекомендуют звезды. Оставайтесь с нами на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. И вот кто нам составит компанию в ближайшее время. Это Игорь Николаев. Перед этим «Статус-кво». Ну а раньше всех «Наутилус Помпилиус». Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске еще плотное движение на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Минске плотное движение 5 баллов. И вот где придется задержаться. На Московской и проспекте Независимости от переулка Фабрициуса до Свердлова, на Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что, если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: На часах в студии 9.42. Тем, кто пережил эти 42 минуты рабочего дня, отдельный респект. Кстати, 25 мая в истории День мужских решений. Ровно 44 года назад, можете себе представить, президент Кеннеди заявил на всю Америку, что до конца десятилетия человек высадится на Луну. Сказал и сделали. А в 1963 году, тоже 25 мая, 32 африканские страны объединились в единую организацию, чтобы покончить с колониализмом. Вот вам понедельник. С вас решения поменьше, но от этого не менее важные. С вами Наталья Егорова. Сейчас о музыке. Вот кого мы услышим очень скоро, это Юлия Савичева. Перед этим Рой Орбисон, ну а раньше всех Александр Маршал. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться вечером, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только посмотрим, что же там Яндекс.Карты нам приготовили.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова. В Минске еще пробка на МКАД от Нестерова до Дачной.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Выставка-ярмарка «В мире самоцветов» работает в библиотеке имени Пушкина. Здесь собрали невероятную коллекцию натуральных камней, минералов, кристаллов и ракушек. Их можно не только увидеть, но и приобрести то, что понравится. Помимо полудрагоценных и драгоценных камней, на выставке представлены украшения. Из них серьги, кольца, браслеты и колье. Каждое изделие неповторимое. Также есть стильные аксессуары, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Для коллекционеров и ценителей природной геометрии это настоящая находка. Экспозиция содержит изумительные образцы со всего мира, которые расскажут историю нашей планеты лучше любого учебника. Выставка-ярмарка «В мире самоцветов» работает каждый день с 10 утра до 7 вечера. Вход бесплатный.
0: Планы на вечер.
2: Фильм «Богатыри» показывают в кинотеатрах. Это семейная комедия с приключениями и фантастикой. И вот о чем она рассказывает. Современный школьник Ваня случайно натыкается на волшебный портал и переносится в Древнюю Русь. Там он знакомится с Федором и Ратибором, двумя бравыми богатырями. Вместе им придется вернуться в нынешний мир, чтобы отыскать волшебные артефакты до того, как их найдет злая волшебница Гордея. С их помощью она рассчитывает пробудить могущественное зло. Получится ли у нее, узнаете в кинотеатре. Фильм «Богатыри» длится 1:40, стоимость билета от 10 до 14 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер некромкий, где закат как экран,

жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

Почти 10 утра. С вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Оля Березовик приготовит нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Ну а пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро группа «Любэ».

0: всех ждем после выпуска новостей. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остаются пробки на МКАД от Нестерова до Дачной, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. Что интересного нам расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу о телефонном разговоре главы государства с президентом Франции о пользе японского чая.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор накануне, пишут Минск Новости. Инициатор проведения беседы – французская сторона. Во время разговора главы государств затронули актуальные региональные проблемы. Кроме того, президенты обсудили взаимоотношения, которые сложились у Беларуси с Европейским Союзом в целом и с Францией в частности. Антифрод-систему внедрят белорусские банки уже с 1 июля, пишет Минск Новости. Она будет проверять все платежи и транзакции. А при обнаружении признаков мошенничества операцию приостановят. Кроме того, программа сможет определять геолокацию клиента и устройство, с которого он заходит в мобильный банкинг. Отмечу, новые правила финансовой безопасности направлены на борьбу с киберпреступностью. Командно-штабное учение под руководством заместителя председателя Гродненского облсполкома проходит по 26 мая, сообщили в Минобороны. Маневры – это часть планового учебного сбора территориальных войск Лидского района. В них примут участие военнообязанные, призванные из запаса. Сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения. Цель мероприятия – совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям при решении задач территориальной обороны. И последнее. Японский порошковый чай матча исследовали польские ученые, пишет .by. Они пришли к выводу, что напиток имеет множество полезных свойств для человека. Среди них контроль веса, уровня сахара и поддержание работы кишечника. А еще в этом чае особая составляющая – L-тианин. Он может оказать помощь в расслаблении и улучшить концентрацию.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске ожидаются дожди, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 20-22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Крис Рио вел нас только что на пляж, туда, где песок, волны и никаких дедлайнов. Ну а теперь откройте глаза, вы все еще в офисе или за рулем, и до обеда осталось всего ничего. Но хорошая новость в том, что море, солнце и отпуск никуда не делись, они просто ждут своей очереди. А пока держим ритм, доделываем отчеты и обещаем себе, что этим летом обязательно возьмем пару дней настоящего отдыха. Наше утро продолжается, дальше только хиты, на связи Наталья Егорова. Слушаем Компас FM. И вот наши планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро Любе. Перед этим споет Опус. Ну а раньше всех группа «Смысловые галлюцинации». Впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какой робот заменил в Китае некоторые строительные специальности. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске тоже крупных затруднений нет.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу гаджеты какой компании комплектуются дефектными чипами и какой робот заменил в Китае некоторые строительные специальности. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Некоторые гаджеты Apple продаются с бракованными комплектующими. Об этом пишет Wall Street Journal. Так, идеальными процессорами и другими чипами компания комплектует флагманы, а вариантами с мелкими повреждениями устройства попроще. Например, для нового MacBook Neo используют чипы A18 Pro, в которых не работает одно графическое ядро из пяти, а полностью исправные версии идут в iPhone 16 Pro и Pro Max. В самой компании не стали отрицать и рассказали, что речь идет не о сломанных устройствах, а у практики, когда процессоры сортируют по уровню производительности. Метод широко используют в индустрии многие крупные компании, чтобы снизить ненужные затраты. Такие комплектующие отличаются мелкими производственными дефектами и, как правило, не влияют на производительность. Сама Apple начала комплектовать гаджеты дефектными процессорами с 2021 года.
0: Дело техники.
2: Робота-сварщика испытали китайские инженеры. Главная задача человекоподобной машины — работать в условиях, которые для человека слишком опасны. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV. Робот передвигается по вертикальным металлическим стенкам нефтяных резервуаров на большую высоту. Для этого он использует колеса и электромагнитные устройства для сцепления с поверхностью. Устройство не только занимается сваркой, но и зачищает за собой швы, а также проверяет герметичность стыков и удаляет ржавчину. Несмотря на то, что робот может трудиться полностью автономно благодаря искусственному интеллекту от услуг человека, решили не отказываться. Сварщиков переучили на операторов, и теперь они управляют машинами и проверяют качество сварки. Система уже прошла испытания на нескольких крупных нефтехимических заводах Китая. Сколько стоит аппарат для предприятия, в сюжете не уточнили. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM.
3: Фестиваль в

10:29 на часах в студии. Знаете, что хорошего в этом времени? Первая утренняя суета уже улеглась, до обеда есть еще время, и от вас никто не ждет подвигов. Самое время признаться себе, главное достижение этого дня – вы вообще приехали на работу, и галстук на месте. Все остальное – бонус. 25 мая – день, когда можно сбавить обороты и просто делать свое дело. Сейчас музыка, которая не требует умственных усилий, только кайф. С вами этим утром я, Наталья Егорова, и сейчас расскажу, кого послушаем в ближайшее время. Это

0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске и в Минске крупных затруднений нет, а вот в Могилеве пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина.
1: Дорожный компас.

0: FM.
1: «10:41» на часах в студии «Компас FM». Понедельник, 25 мая. Только что звучал батискаф по траектории ветров. Ну а мы почти дожили до обеда. Кто сейчас на работе, держитесь. Осталось совсем чуть-чуть. Кто в машине, не гоните. Обеденный трафик только начинается. Кто уже дома и слушает нас просто так, завидуем молча. Этот день уже прожит наполовину, и наша задача не испортить себе настроение до 12. Ну а мы движемся дальше. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. И прямо сейчас про музыкальные планы. В эфире совсем скоро «Звонкий», перед этим «The Cardigans», но раньше всех «Братья Гримм». Прямо сейчас у нас программа «Улицы наших городов», в которой Ирина Журавлик расскажет о речном вокзале в Пинске, чем уникален и почему там стоит побывать, узнаем сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на Шаранговича от Сухаревской до Горецкого.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Улицы наших городов. На Компас FM.
2: «Улицы наших городов» – ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси.

0: С вами Ирина Журавлик. Здравствуйте. Пинск – один из крупнейших городов на Полесье Брещины. И уже на подъездах к нему и в нем можно увидеть многочисленные памятники народной культовой архитектуры. Одно из таких великих наследий есть на берегу Пины – бесценный старинный речной вокзал. К сожалению, в Беларуси он считается редчайшим памятником подобного деревянного зодчества. И находится он на грани исчезновения.
1: Улицы наших городов.
0: Прекрасное бело-голубое сооружение появилось на Пинской набережной имени талантливого речника Ивана Киевца в середине 20 века. Однако эта небольшая плавучая двухэтажная конструкция очень ассоциируется с Костромской старой пристанью, на которой снимали кадры легендарного фильма «Жестокий романс». Глядя на Пинский речной вокзал, кажется, что сейчас не 20-й, а 19-й век. На его причал, словно на ближайший рейс, в торопях прибывают дворяне в шляпах. В котелках и дворянки в корсетных платьях, а вслед за ними, запыхавшись, бегут рабочие крестьяне. Кто-то с вязанкой баранок на шее, а кто-то с гостинцами, прикупленными на местном базаре. 8 лет назад деревенские еще добирались в полесские села именно со здешнего речного вокзала, а не на автомобилях. Зимой вокзал находится на буксире в порту, а когда открывается навигация, его возвращают на набережную. Сегодня это весьма популярное место у горожан и у туристов. От вокзала отправляется прогулочный теплоход «Пинск». 40-минутная поездка по реке Пина – это маленькое увлекательное путешествие. На водном маршруте можно познакомиться с другой достопримечательностью – внушительными опорами от старого моста, который разрушили в 70-х. До 2014 года они были безликими и серыми, пока местный художник Евгений Сосюра не перенес на северную опору гравюру 1863 года – панораму старинного Пинска. На центральной запечатлены полешуки, стоящие в деревянных лодках-чайках на фоне города. Картина перенесена на бетон со снимка 20-х годов прошлого столетия, а на южной опоре видно старый мост через Пину, заречную лесопилку и людей в тех же чайках. А еще мимо Пинского речного вокзала проходит новый круизный теплоход «Белая Русь». На нем можно доплыть от Мозыря до Бреста. С вами была Ирина Журавлик и программа «Улицы наших городов». Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. Услышимся завтра на Компас FM. До встречи.
1: Улицы наших городов.
2: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: Она уже появилась в студии.
1: Привет, выходные прошли отлично, но выспаться мне не удалось, поэтому предлагаю ободриться хорошей музыкой. И в ближайшие полчаса послушаем «Ёлку». Около тебя.

0: Эту песню услышим уже совсем скоро, ну а прямо сейчас новости.
1: В Минске 11 часов.

0: Ну, а сейчас время новостей, о которых расскажет Ольга Белизовик. Оля, привет. Какие новости к этому часу?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу о телефонном разговоре президентов Беларуси и Франции и о днях Казани в столице.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Президенты Беларуси и Франции провели телефонный разговор накануне, пишет Минск Новости. Инициатор беседы – французская сторона. Диалог прокомментировал замглавы МИД Беларуси Игорь Секрета. По его словам, телефонный разговор свидетельствует о растущем интересе к нормальным контактам и коммуникации, которая отсутствовала несколько лет. Далее будут даны поручения Министерством иностранных дел, другим ведомствам и органам, которые взаимодействуют между собой. Игорь Секрета уверен, что таких контактов будет больше и по дипломатической линии, и по линии других ведомств. Акцию «Внимание, дети!» начинает МВД сегодня, пишут Минск Новости. Ее цель – привлечь внимание к безопасности несовершеннолетних на дороге, призвать водителей и родителей быть предельно внимательными в период летних каникул. Акцент на соблюдение водителями скоростного режима, правила перевозки несовершеннолетних и проезда пешеходных переходов. Также инспекторы ГАИ расскажут, как безопасно передвигаться на велосипедах и средствах персональной мобильности. Польша подписала соглашение с Евросоюзом о предоставлении оборонного кредита на 43 миллиарда 700 миллионов евро, сообщили в белорусском военном ведомстве. Страна стала первым членом ЕС, который заключил сделку в рамках новой программы финансирования блока «Сейф» на сумму 150 миллиардов евро. Так, аванс в размере 15% направит на противовоздушную оборону, артиллерию, боеприпасы, системы борьбы с беспилотниками и проект «Восточный щит». И последние дни Казани проходят в столице у Дворца спорта, пишут Минск Новости. Так, уже сегодня в полдень начнутся выступления диджеев, народной артистки Татарстана Эльмиры Калимулиной, вокалистов Казанской филармонии и других мастеров сцены. Кроме того, можно принять участие в мастер-классах и познакомиться с блюдами татарской национальной кухни. А еще посетить ярмарку ремесленников с уникальными изделиями ручной работы.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске ожидаются дожди, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 20-22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: «Подожди», пел нам только что Игорь Корнелюк. Я надеюсь, в ближайшее время мы обойдемся без них. А вот что нам просто необходимо, так это очередная чашка кофе для бодрости и хорошая музыка, заряжающая на продуктивный лад. Напоминаю, сегодня понедельник, 25 мая. Вы слушаете «Компас FM». В дневном эфире с вами я, Анастасия Лисова. А еще к нам присоединится певица Ёлка. Также будет Валерия, ну а раньше остальных споет Вячеслав Бутусов. Так что подольше оставайтесь в нашей компании. И хорошая музыка и отличное настроение вам обеспечены.
1: Реклама на «Компас FM». Что если каждый ваш день станет здоровым? «Компас FM» знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. «Здоровый день». Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на «Компас FM» 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Ну что же, понедельник день тяжелый, поэтому, чтобы было полегче переносить все тяготы, предлагаю прямо сейчас заглянуть в гороскопы. Итак, звезды предвещают нам день внутреннего обновления, честных разговоров и поиска компромиссов. Овнам рекомендуется планировать все заранее, чтобы не утонуть в рутине. Тельцов ждет продуктивный день, полный уверенности и стабильности. А вот у близнецов сегодня телефон будет разрываться от звонков, а день потребует работы в режиме жесткой многозадачности. Избегайте спонтанных решений и пустых обещаний на эмоциях. Раки, восхождение в рабочий ритм после выходных дается непросто. Начните с самых простых механических дел и уборки рабочего места. А также держитесь в стороне от сплетен и интриг. Ну а львам понедельник подарит огромный прилив амбиций и лидерской энергии. Вы сможете запустить или сдвинуть с места даже безнадежно застрявшие проекты. Ну что ж, по-моему, все предельно понятно. Вливаемся в рабочее русло постепенно, чтобы к концу дня остались силы на заслуженный отдых. Ну а про остальных знаков расскажу совсем скоро, а пока очередной музыкальный анонс. Это «Компас ФМ», меня зовут Анастасия Лисова. И скоро к нам присоединится Полина Гагарина. До этого услышим Майкла Джексона. Ну а раньше остальных споет Чиж и компания.
1: И стихи, и всю жизнь получать гонорар.
2: Реклама на Компас FM.
3: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

0: Это был Филипп Киркоров с песней «Радость моя». Ну а мы продолжаем. Напоминаю, сейчас время гороскопа, и остановились мы на девах. Итак, вам придется исправлять чужие ошибки или решать сложные головоломки. Обойдитесь без критики в адрес коллег. Весы, сегодня вам может поступить неожиданное и даже странное предложение, но не спешите отвечать отказом. Тщательно взвесьте все «за» и «против», ведь это решение способно изменить вектор вашей жизни на ближайшие месяцы. Скорпионы, сегодня удача на вашей стороне, поэтому не пугайтесь внезапных подарков судьбы. Помните, что это заслуженная награда за ваше долгое упорство. Стрельцам сегодня захочется все бросить и сбежать в отпуск, но не поддавайтесь сиюминутным порывам. Вместо дальних поездок просто немного смените привычную рутину. Ну, например, выберите новый маршрут или зайдите в незнакомое кафе. Козероги, не тяните на себе все сами, а делегируйте часть текущих задач коллегам или подчиненным. Удалев, понедельник – день общения. Социальные контакты сегодня зарядят вас лучше любого кофе. А вот рыбам рекомендуется доверять своей интуиции. Она не подведет. Ну а мы точно не подводим вас хорошей музыкой. Это Компас FM. Меня зовут Анастасия Елисова. И вот кого услышим до конца этого часа. Итак, появится Modern Talking. Также услышим Полину Гагарину. Ну а прямо сейчас будем встречать Григория Лепса и Максима Фадеева.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Это был один из самых главных узнаваемых мировых хитов немецкой группы Modern Talking, выпущенный в 1986 году. В свое время песня заняла первое место в хит-парадах Германии, Швеции, Австрии, Греции, Финляндии и ЮАР. Ну а сейчас уже практически полдень в стране, поэтому предлагаю сначала узнать нашу ближайшую музыкальную перспективу, а уже потом послушать свежие новости от Веры Светловой. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и скоро услышим дискотеку «Аварию». Чуть раньше споет Стиви Вандер.

0: Вера Светлова уже с нами и готова рассказать что-то интересное. Вер, привет. Какие новости к этому часу?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, какая делегация с визитом находится в Беларуси и о переводчике для домашних животных.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Делегация Татарстана с официальным визитом находится в Беларуси, сообщает телеканал СТВ. Так, Брестская область и Татарстан уже подписали масштабный план мероприятий по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству на ближайшие 2 года. Наиболее перспективное направление – авиастроение. Также в сфере интересов – сельское хозяйство, промышленная кооперация, судостроение. А сегодня в Минске пройдет бизнес-форум. В центре внимания – поиск новых драйверов развития сотрудничества. Также пройдут дела новые переговоры между представителями белорусских и казахских предприятий и организаций. Профилактическую акцию «Внимание, дети!» запустила ГАИ, пишет .бай. Так, по 5 июня водители должны ездить с включенными фарами даже днем. За нарушение правила штраф до 135 рублей. В ГАИ пояснили, в связи с окончанием учебного года на улице будет больше детей, в том числе вблизи проезжей части. Особую осторожность госавтоинспекция призывает соблюдать возле детских учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах, рядом с остановками общественного транспорта и во дворах. Союзный министр обороны Мьянмы Тун Аунг с официальным визитом прибыл в Беларусь сегодня, сообщили в военном ведомстве. В планах встреча глав оборонных ведомств двух стран, посещение военной академии, воинских частей вооруженных сил и других белорусских предприятий. И последнее. Устройство, которое позволяет понимать домашних животных, разработали в Китае, пишет Белта. Так, ошейник на основе искусственного интеллекта анализирует звуки, эмоции, поведение кошек и собак в режиме реального времени и переводит эту информацию в понятный человеку текст. Например, в официальном рекламном ролике после мяуканья кошки на экране появляются переведенные субтитры, такие как «Я голодная» или «Не трогай меня». Компания-разработчик утверждает, что за короткий период после открытия предварительных заказов было продано 10 тысяч единиц таких ошейников, и заказы продолжают поступать.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске ожидаются дожди, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 20-22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, еще один час этого понедельника мы с вами пережили, а значит, можем вознаградить себе чашечкой кофе и 5-минутным перерывом. Делать это предлагаю в компании друг друга и под хорошую музыку. Вот, например, в эти 15 минут к нам присоединится дискотека «Авария», еще будет Ваня Дмитриенко. Ну и прямо сейчас отдохнем под Владимира Кузьмина. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Легкого вам дня и отличного настроения.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по пути.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: был Лермон с песней «Глаза». И знаете ли вы, что уникальность радужки глаза превосходит отпечатки пальцев? Да-да, в то время как отпечаток пальца имеет около 40 уникальных характеристик, радужная оболочка глаза содержит около 256 уникальных зон. Именно поэтому сканирование глаза считается в разы более надежной биометрической защитой, чем привычный датчик отпечатков. И это еще одно подтверждение нашей уникальности. Дета Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И согласно нашему плейлисту, в эти полчаса к нам присоединится группа гостей из будущего.
1: Плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня, я твои слезы.
0: Еще будет группа QR. Ну а раньше остальных к нам присоединится Александр Маршалл.
2: Не улетай, не улетай, еще немного покружи.
3: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Слушайте, помните то время, когда мы искали счастливое совпадение чисел на проездных билетах? Ну, там, в автобусах или троллейбусах. Так вот, сегодня, 25 мая, отмечается День счастливого билетика. Неофициальный праздник удачи. Так что желаю вам удачи в делах, и пусть этот день принесет только счастье и положительные эмоции. Ну, а вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И для хорошего настроения предлагаю послушать группу Coldplay. Еще будут у нас звонки. Ну, и раньше остальных появится Александр Шевченко.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает.

Как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье? Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. Ну а прямо сейчас время новостей.
1: В Минске 14 часов.

0: О новостях в нашей стране расскажет Вера Светлова. Вера, привет. Что интересного ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем встретился президент и о том, на каком заводе пройдет день открытых дверей.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Глава Татарстана Рустам Миниханов намерен перенять опыт работы образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси. Об этом он заявил на встрече у Александра Лукашенко сегодня, пишет Белта. Образовательный центр МЧС глава Татарстана посетил в ходе нынешнего визита в Беларусь. И как отметил Александр Лукашенко, Беларусь готова поучаствовать, если в этом есть такая необходимость. Напомню, образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси – это интерактивный комплекс, предназначенный для обучения населения правильным действием при возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров и угроз в быту. Центр использует технологии дополненной реальности и современные тренажеры для формирования культуры безопасного поведения. Поезд памяти отправится из Бреста 22 июня, пишут Минск-Новости. В этом году почти 12 тысяч белорусских десятиклассников участвовали в отборе, чтобы побороться за право представлять страну в данном проекте. В программе посещение мемориалов, встреча с ветеранами, историками и государственными деятелями. А завершится путешествие 4 июля в Минске. Напомню, поезд памяти – масштабный международный культурно-образовательный проект, инициированный Советом Республики Нацсобрания Беларуси и Советом Федерации Федерального Собрания России. Сборы со специалистами прошли в вооруженных силах, сообщили в Минобороны. Так, с должностными лицами подразделений по защите госсекретов состоялись занятия по организации работы в боевых условиях. Также подвели итоги деятельности органов военного управления, соединений, воинских частей и организации вооруженных сил по защите госсекретов в первом полугодии этого учебного года. Кроме того, под руководством председателя спортивного комитета вооруженных сил Анатолия Ханевского со специалистами физической подготовки и спорта провели показной занятия по организации полевых выходов, а также обсудили предстоящие мероприятия. И последний день открытых дверей пройдет на Минском тракторном заводе 31 мая, пишет Белта. Начнется мероприятие в 10 утра с парада ретро и современной техники «Беларусь». Для посещения будут открыты механические цеха, корпус сборки тракторов, кузнечный цех, механосборочное производство. Двери будут открыты до 15 часов. А еще на проспекте тракторостроителей будет работать выставка техники, детские игровые площадки, развернется торговля. Также в афише катание на тракторах, концертная программа награждения лучших работников.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске ожидаются дожди, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 20-22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, продолжаем проживать этот день. Понедельник все ближе и ближе скатывается к вечеру, но у нас в запасе еще несколько часов, чтобы все успеть и не оставлять на завтра. С вами, как всегда, Компас FM, я Анастасия Лисова, а еще любимые исполнители, такие как Ёлка, также у нас появится скоро группа Добро. Ну а прямо сейчас услышим Чечерину.
1: Реклама на Компас FM.
2: МЧС предупреждает. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда

Ты мне нужна, пела только что группа Open Space, а вот что нам только что необходимо, так это сделать очередной 5-минутный перерыв на кофе и разговоры, чтобы зарядиться положительной энергией и немножечко отдохнуть. Делать это предлагаю вместе, слушая любимое радио и музыку. Ну и напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и скоро в эфире услышим группу «Любэ». Мои

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу.

нравится танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Джоан Осборн с композицией «One of Us» звучала сейчас в эфире, и эта песня принесла вокалистке мировую славу и 3 номинации на премию Грэмми. Сингл заставил миллионы людей по-новому взглянуть на концепцию веры. Изначально трек задумывался как мрачный и медленный, но Джоан Осборн настояла на более ритмичном и оптимистичном звучании. Да, это именно оно. А мы движемся дальше в ритме понедельничного вечера, заряжаем его любимой музыкой, и для этого с вами Компас FM. Ждем в эфире Юлианну Караулову, Пола Маккартни, а раньше всех группу Агата Кристи. Она прозвучит после того, как проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: По информации из сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги полностью свободны. В Могилеве есть небольшой затор на Комсомольской от Пионерской до Первомайской. А что касается Минска, здесь 4-бальная загруженность. Пробка на Свердлова от Ульяновской до Аранской, на Куйбышева от Кульман до Сурганова, также на Шаранговича от Якубовского до Горецкого. И еще придется постоять на Притыцкого от Академика Жебрака до улицы Лабанка.
0: Дорожный компас.

0: Почти 7 вечера на часах. Понедельник близится к завершению, и пусть оно будет для вас максимально атмосферным, спокойным и расслабленным. В начале недели нужно особенно беречь силы, чтобы хватило на оставшиеся дни, так что отдыхаем как следует. Вы слушаете Компас FM, впереди много любимой музыки для вашего вечера, и вот кого услышим совсем скоро. Появится группа 7B.
1: Нашла коса на камень, идет война на память лет.
0: До этого споют Рик Эстли. А раньше всех ждем группу «Танцы минус».
1: Там за белой рекой, под прошлогодней листвой.
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Счастливого вам завершения понедельника.
2: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Прежде чем окончательно попрощаться, предлагаю узнать о последних событиях. Для этого в студии появилась Ирина Журавлик. Ира, привет, что нового успело произойти?
1: Привет, Даша, произошло много чего, но сейчас я расскажу, какой указ подписал Александр Лукашенко и о том, что обнаружили в Испании.
2: Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности начальника управления Следственного комитета по Гродненской области Эдуарда Малиновского, пишет Белта. Он уволен со службы ВСК по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Белавия запускает рейсы в Уфу с 24 июня, пишет Белта. Вылеты каждую среду из Минска в 9:30. Трехчасовой полет будет выполняться на воздушном судне Embraer 195. Время для всех аэропортов указано местное. Стартовая цена долететь до Уфы от 350 рублей, а туда-обратно от 656. Приобрести билет можно на сайте авиакомпании, в офисах продаж и у агентов. Актуальное расписание и стоимость можно найти на сайте Белавия. Союзный министр обороны Мьянмы Тунг Аунг с официальным визитом прибыл в Беларусь сегодня, сообщили в военном ведомстве. Иностранная делегация посетила военную академию. Гости ознакомились с системой подготовки военных кадров и обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере профильного образования. Также представители Мьянмы посетили кафедру спецподготовки и боевого применения беспилотных авиакомплексов. А в завершении делегация ознакомилась с командным пунктом военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. И последние две картины 17 века, исчезнувшие почти век назад, нашли в Испании, пишет Белта. Овальные масляные полотна севильского художника Лукаса Вальдеса хотели продать с молотка. Однако эксперты по характеристикам выяснили, что это те самые известные работы, пропавшие на выставке в 1930 году. На них изображены библейские сцены, а ранее картины украшали алтарь одной из церквей в Севилье.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в Могилеве обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. В Витебске и Минске осадков не ожидается, и температура воздуха до 18 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в Могилеве обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. В Витебске и Минске осадков не ожидается. И температура воздуха до 18 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
0: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Ты никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь верить.
1: Это радио «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в Могилеве обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. В Витебске и Минске осадков не ожидается. И температура воздуха до 18 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. В Витебске и Минске осадков не ожидается. И температура воздуха до 18 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. В Витебске и Минске осадков не ожидается. И температура воздуха до 18 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки своей.